приехал нам ты враг от запада. Признайся, приехал, чтобы украсть от нас великие достижения народа. Великий рабочий, признайся, подкупить народ богатством запада.